Симхас Тойро, Сисове Симхо, Бесимхас Тойро, Уснуковой для Тойро. Китове Сахрой, Микос Хорой, Китове Сахрой, Микос.

скоро, сизо весим кобесим гастро, усну ковой для торо. Китове сахрой, микол сорой, китове сахрой, микол сорой, ми ползу, ми пни, не мие горо. Авроам сомак, бесим хастойро, Ицхок сомак, бесим хастойро.